0: 这是？
1: 我在这儿工作。你这是？
2: Привет, мои друзья, привет.
1: 老板还记得你？
2: Только боль, которая может вытерпеть настоящую разлуку, только она является истинной любовью.
0: 他说什么？
1: 他在引用托尔斯泰的话，说只有经历过离别的痛苦，才是真正的爱情。